второй ретировать ради подполья, как раз такой шайтан, а Хайру, она центр для кулака, ведь я рапок, а ты сказали, а хлеба, кто полай чакра, кулака, политику, полай, полай, чакра, и ты укурил, полай, лакону, ты валет.